0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Сарбитова. Музыка дискотекова.
2: Nothing, Jay. Just watching the game, having a brew. What's up with you?